0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне –

0: Поэзия Леонида Петренко.
1: Электровоз. Он делает огромную работу. Везет людей и грузы по стране. Тянуть вагоны взял себе заботу. Пример хороший в нем и вам, и мне. Бежит путем, проложенным по шпалам. Послушно едет на зеленый свет. Большой он, но себя считает малым, когда вдруг красный скажет ему «нет». Имеет он в себе большую силу, но вся она получена извне. Через контакты сверху поступила от проводов, блестящих в вышине. Он машинисту полностью послушен. Нет у него «хочу» и «не хочу». И мчит туда, где он сегодня нужен, и всякий труд считает по плечу. Он соблюдает время расписаний, готов к перрону вовремя пристать, чтобы исполнить долг без опозданий и, если нужно, путь свой продолжать. Этот пример возьми себе в науку, чтоб черпать силу в Боге для труда. Вручи себя в Его святые руки и будь готов для доброго всегда.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Какой-то философ сказал: знаете, вечность нам непостижима. Раз в тысячи лет чайка прилетает для того, чтобы взять капельку из океана, и она улетает. И только через тысячу лет, вот у нас 2000-летие прошло от Рождества Христова, да? Раз в тысячи лет одну капельку только носит. Не из стакана, не из моря, а из океана. И вот когда она перечерпает океан, это будет только одна секунда вечности. Это попытка представить бесконечность. Но секрет заключается в том, что мы созданы с вечной душой, которая знает об этом. После грехопадения остались эти такие, знаете, незримые, идущие куда-то вверх связи. Изучая кору головного мозга, даже ученые говорят, что каждая клеточка или предыдущий слой подчиняется более высокому. И вот для них загадка, когда они дошли до последнего слоя. А кому же он подчиняется? Кому же он поклоняется? Кого же он ищет?
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь. Москва».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Это книга «Исход». Откройте вместе со мной 14 глава. Фараон приблизился и погнался, да, вот мы видим, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу. И сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыне?» О, благословенный муж Моисей! Посмотрите, он в равных обстоятельствах. У него такие же глаза, которые видят море, видят эти же горы, видят того же фараона. Но послушайте, что говорят его уста. Вот что отличает верующего от неверующего, ропщущего от достигающего веры. «Стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам». Не соделает, а соделал вам. Вооруженная армия, 600 колесниц, отобранное войско, несется. Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, ибо египтян, которых вы видите, вы ныне более не увидите вовек». Он говорит, что он еще не видит. Дорогой друг, это тебе пример веры. Заполняй свой разум, свое сердце, свои уста Божьим сильным обетованием.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Прошло почти 25 лет с тех пор, как Верховный суд США восстановил смертную казнь. За это время были казнены почти 500 заключенных. Число узников камеры смерти выросло до 3500. Это люди, чьи преступления столь омерзительны, столь чудовищны, что общество сочло необходимым отнять у них жизнь. Проблема в том, что никто не знает, сколько из этих осужденных невиновны. Разумеется, если вы спросите самих заключенных, большинство из них скажут, что они невиновны. Но среди них действительно есть таковые. В 1978 году двое мужчин были осуждены за похищение и жестокое убийство молодой супружеской пары из Чикаго. 18 лет они просидели в камере смертников, упорно отрицая свою вину. Наконец, в 1996 году, когда текст на ДНК подтвердил, что они не могли совершить это преступление, их освободили. Один из мужчин, выйдя на ступени здания суда, вдохнул теплый свежий воздух и сказал: «Наконец-то свобода!» Как это ни прискорбно! При всех своих достоинствах наша юридическая система далека от совершенства. Есть виновные люди, которые до сих пор гуляют на свободе, и невиновные, осужденные несправедливо. Но божественное правосудие не делает ошибок. Вам не придется отвечать за мои грехи, а мне за ваши. Все мы будем осуждены за то зло, которое сделали мы сами. Библия говорит: все согрешили и лишены славы Божией. И нет смысла отрицать эту истину, мы все грешники, и вина, которую мы чувствуем, оправдана. Это третья беседа из цикла передач под названием «В поисках веры». В ней мы говорим о реальных проблемах реальных людей. И сегодня я хотел бы поразмышлять о чувстве вины. Словарь называет вину следствием осознания своего неправильного и неприемлемого поведения. Симптомы вины многочисленны, но причина всегда одна и та же. Мы нарушили закон Божий, всеобщий нравственный закон, который был открыт человеку в 10 заповедях и на горной проповеди. Апостол Павел сказал: «Я не иначе узнал грех, как посредством закона». Многие люди сегодня полагают, что могут игнорировать закон Божий и жить согласно своим собственным представлениям. Каждый человек хочет делать лишь то, что угодно ему самому. И, конечно же, это происходит не впервые в истории. В книге Судей говорится: «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Результат был тем же, что и теперь – хаос. Без закона и порядка человечество просто не может существовать. Анархия всегда саморазрушительна. Без закона Божьего человечество скатывается к закону джунглей, согласно которому выживает сильнейший. Мы сотворены для того, чтобы быть законопослушными гражданами Божьего домостроительства. Когда Адам и Ева пребывали в Эдемском саду, существовали в сущности всего две заповеди, которым они должны были подчиняться. Одна была сформулирована позитивно – «плодитесь и размножайтесь». Другой закон имел негативную формулировку – «не ешьте от дерева познания добра и зла». Адам более или менее повиновался позитивной заповеди. Он умножил человеческую семью через своих сыновей и дочерей. Но почти немедленно он приступил отрицательную заповедь. Он съел запретный плод, и результатом стала нравственная, духовная и физическая смерть. Апостол Павел сказал: «Когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер». И мы знаем это по себе. Запреты всегда провоцируют непослушание. Внутри нас как будто что-то говорит: «Не указывайте мне, что я должен делать». В человеческом сердце живет бунтарство, которое всегда настаивает: «Я сделаю все по-своему». Но закон Божий невозможно нарушать без последствий. Цицерон сказал: «Первейшая предпосылка вины – это надежда согрешить, оставшись безнаказанным». Каждый грешник со времен Адама думал, что каким-то образом сможет согрешить, и грех сойдет ему с рук. «Я не попадусь» – вот окончательный довод любого преступника. Но Библия говорит: «Наказание за грех твой настигнет тебя». И так оно и случится здесь или в вечности. Вы скажете: «Ну, я не делаю ничего дурного. Я не нарушал никаких законов. У меня даже в мыслях нет ничего подобного. Я не преступник». И я рад этому, разумеется, но истина такова, что вы, тем не менее, можете быть преступником, ибо закон Божий превосходит закон человеческий, и он возлагает на вас вину не только за то, что вы сделали, но и за то, чего не сделали. Библия говорит, что если мы знаем, что следует делать и не делаем, то это вменяется нам в грех. Вольтер писал: «Каждый человек повинен в том добре, которого не сделал». Мы называем это грехом бездействия. Мы привычно оправдываем себя тем, что не совершили вопиющего злодейства и не нарушали уголовное законодательство. Но Бог считает нас ответственными за то, что мы должны были сделать. Библия говорит, что на суде царь скажет тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Библия также учит нас тому, что вина носит всеобщий характер, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного, нет ни одного. И, следовательно, вы не можете претендовать на невинность перед судом божественной справедливости. Был лишь один совершенный и безгрешный человек, и человек этот — Христос Иисус. Сколь бы упорно мы ни доказывали свою невиновность, в итоге нам придется признать свою вину перед Богом. Если говорим, что мы не согрешили, пишет апостол Иоанн, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. На самом деле, как замечают некоторые психиатры, чувство вины так же необходимо, как и чувство боли. Люди, не чувствующие боли, часто причиняют себе тяжкие увечья. Они могут прикоснуться к раскаленной плите, порезаться острым инструментом, но, не чувствуя боли, они не сознают опасности. И если бы вы не чувствовали вины, то грешили бы без зазрения совести и таким образом подвергали опасности свою душу. И Библия говорит нам о людях, совесть которых огрубела настолько, что не может адекватно реагировать на их поступки. Расхожая истина гласит: «Поступай по совести». Но для многих совесть уже не может быть надежным поводырем. Они грешили снова и снова, они заглушали голос совести до тех пор, пока он не стал неслышным. Они сопротивлялись Богу так долго и отвергали совет Святого Духа так упорно, что теперь, когда он говорит с ними, они уже не слышат его. Есть лишь одно лекарство от вины, и это прощение. Я слышал, как люди оправдывают свое греховное поведение, говоря: «Я не чувствую за собой никакой вины». Они прячутся за оправданием: «Все делают это. Это обычное дело — сваливать вину на кого-то другого». Помните, когда Адам согрешил, Бог пришел к нему в прохладе дня и спросил его, зачем он сделал это. «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Тогда Бог спросил Еву, почему она это сделала. «Змей обольстил меня, и я ела». Однако невозможно вечно перекладывать свою вину на других. Никто другой не может принять решение за вас. Пришло время принять на себя ответственность за свои поступки. Ваша душа взывает о прощении. И Бог в своей безграничной мудрости и милости дает вам возможность избавиться от вины. Как это возможно? Я назову вам 5 простых шагов. Эти 5 шагов ведут от вины к прощению. Шаг 1. Признайте свое прошлое, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Исповедуйтесь перед Богом, то есть согласитесь с Ним в том, что ваше непослушание Его воле и Слову и есть грех. Покайтесь, то есть откажитесь от старой жизни и повернитесь к жизни новой. Шаг 2. Пригласите Господа Иисуса Христа войти в вашу жизнь. Библия говорит: тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Попросите Иисуса стать владыкой вашей жизни. Шаг 3. Поверьте в Божие обетование прощения. Апостол Иоанн написал: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Доверьтесь обещанию Библии. Если он говорит, что наши грехи прощены, значит, так оно и есть. Шаг четвертый. Открыто провозгласите свои новые отношения с Господом Иисусом Христом. Иисус сказал: «Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным». Расскажите другим о своем решении. Попросите вашего пастора дать вам возможность во всеуслышание заявить о своей вере. И, наконец, шаг пятый. Возрастайте, читая Божье Слово. Апостол Петр призывает нас, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Начните планомерно изучать Библию. Попробуйте начать с Евангелия от Марка. И каждый день говорите с Богом в молитве. Это поможет вам возрастать в ваших новых отношениях с Ним. Я приглашаю вас склонить голову вместе со мной в молитве и открыть свое бремя греха и вины Спасителю. Где бы вы ни были, остановитесь на минуту и сделайте шаг навстречу Богу в молитве. Господь Иисус, я признаю, что согрешил против Тебя, я раскаиваюсь в своих грехах и прошу Тебя простить меня. Приди в мою жизнь и помоги мне служить Тебе до моего последнего дня. Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя за то, что Ты взял мою вину и наполнил мою душу радостью и миром. Во имя Иисуса.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Сегодня мы иногда ожидаем, мы говорим: Господи, ну когда же ты придешь, и всем этим беззаконникам настанет конец? Ну действуй, пожалуйста, своей силой. Просто сорви все эти крыши, разрушь все эти дома беззаконников. Мы хотели бы, чтобы Бог так действовал. Сегодня и люди, даже неверующие, говорят: где же Бог ваш всемогущий? Пусть Он будет так действовать. Знаете, наступит такое время, когда будет Бог так действовать. Да, Он имеет эту силу, но пока Он Бог милующий, Он Бог любящий. Он не Бог разрушающий просто направо и налево все.
3: Это производство радиостанции «Новое».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения, но вначале давайте ответим на вопрос, который задает нам Алексей из Пермской области. Он пишет: «Я был зависим от наркотиков 8 лет. Много раз пробовал бросить, но не получалось. Думал, что все, я конченый человек и неудачник на этой земле. В один прекрасный день я встретился с верующими людьми. Они рассказали мне об Иисусе, который хочет помочь мне, об Иисусе, который дает свободу. Я открыл свое сердце Ему, я поверил Его слову. Бог благ. Произошло чудо, Иисус освободил меня. Он живой, Он изменил мою жизнь». И далее вопрос. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, в 12 стихе, речь идет о том, что Царство Небесное силой берется, то есть надо прилагать усилия, бодрствовать, не лениться. В одной из Библий с комментариями написано такое объяснение к этому стиху: «От дней Иоанна Крестителя и до ныне против Царства Небесного ведется борьба, и им пытаются завладеть жестокие. Помогите разобраться, где правильно». Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего давайте посмотрим, что понимается в Библии под «Царством Небесным». В библейском словаре Нюстрема отмечается, что выражение «Царство Небесное» в дословном переводе «Царство Небес» встречается только в Евангелии от Матфея. Оно было предсказано пророком Даниилом и чаще всего в Библии называется «Царством Божиим». Иногда встречается еще и такое выражение, как «Царство Христа». Некоторые исследователи придерживаются мнения, что во всех этих случаях идет речь о будущем Царстве Христа. Однако нужно признать, что в некоторых местах Священного Писания эти слова означают «Царство Божие», которое уже сейчас существует на земле. Например, в послании к римлянам говорится о том, что Царство Божие – это праведность и мир и радость во Святом Духе. Когда фарисеи спрашивали о том, как придет Царство Божие, Иисус отвечал им, что Царство Божие внутри них есть. И действительно, в тот момент посреди них было Царство Мессии, потому что Христос был и действовал среди них. Там, где находится Он, законный Царь, назначенный Отцом, там и Царство Мессии. Окончательно Он установит свое Царство при Своем Втором пришествии. Теперь о том, что означает «Царство Небесное усилием берется». Это выражение, как уже отмечалось, понимается по-разному. Дело в том, что греческое слово, которое на русский язык переведено выражением «усилием берется», может означать как «берет силой» — активный залог, так и «испытывает насилие» — пассивный залог. От того, как истолковано это слово, и зависит понимание фразы в целом. Так, если понимать это в том смысле, что Царство Божие испытывает насилие со стороны враждебных сил, можно согласиться с трактовкой, о которой говорится в прочитанном нами письме. Иисус был во враждебном окружении, и, говоря об Иоанне Крестителе, он мог иметь в виду Ирода, который как раз в то время заточил Иоанна в темницу. С другой стороны, даже многие сторонники Иисуса не понимали смысла его царствия и думали, что он пришел установить политическое и военное господство. Так, в 6 главе Евангелия от Иоанна говорится о том, что были люди, которые хотели, цитирую, «прийти, нечаянно взять его и сделать царем». Но Иисус тогда, как написано, удалился на гору. Если же понимать выражение «усилием берется» как активное действие, здесь можно вспомнить слова Иисуса из 13 главы Евангелия от Луки, где говорится: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти, но не возмогут». Примерно в таких же выражениях звучит призыв Иисуса в 7 главе Евангелия от Матфея: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Здесь, как отмечает один из толкователей Нового Завета, Иисус имеет в виду образ жизни фарисеев и их внешнюю праведность. И если те, кто слушали его, все-таки последовали бы путем фарисейским, то это привело бы их к погибели. Тесные врата и узкий путь, напротив, ассоциируются с учением Христа, который призывает не к соблюдению формы и буквы, а к внутреннему преображению. Процессу духовного роста всегда препятствуют силы зла. В этом смысле, конечно же, чувство ответственности и духовная дисциплина необходимы для последователей Христа. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 9 главы книги Откровения. Это и предыдущие главы повествуют нам о семи трубах гнева, которые появляются на страницах книги Откровения при снятии седьмой печати с божественного свитка. Изучая восьмую главу, мы с вами говорили о четырех первых трубах. Первая труба дает сигнал для начала божественного суда, который обрушивается на растительный мир этой планеты, начиная от травы и заканчивая деревьями. При этом орудием в руках Бога является огонь. В результате этого первого суда страдает всего лишь третья часть растительного мира. Однако это оказывает колоссальное влияние на всю нашу Землю. Следующим объектом божественного суда оказывается мировой океан. При звуке второй трубы вода в океане превращается в кровь из-за падения в него какого-то громадного объекта. В результате одна треть всех живых существ в море умирает. Далее звучит третья труба, приносящая новое несчастье на эту землю. С неба падает какое-то небесное тело, содержащее ядовитые вещества, отравившие одну треть всех запасов питьевой воды. По всей видимости, этот небесный объект является метеором. В результате всех этих глобальных катаклизмов законы природы кардинальным образом меняются, и при звуке четвертой трубы мрак окутывает землю, потому что третья часть всех земных светил вдруг меркнет. Этим завершается восьмая глава книги Откровения. Последние три трубы явно обособлены от остальных четырех труб. На это указывает то обстоятельство, что эти три трубы названы трубами горя. Сегодня мы поговорим о пятой и шестой трубах. В первых стихах 9 главы мы видим описание того, как пятый ангел начинает трубить в свою трубу, и с неба падает еще одна звезда. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи. И помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя». Я лично полагаю, что этой звездой является сам сатана. Сатана получает ключи от глубокого кладезя бездны. По всей видимости, это место названо в Ветхом Завете Шеолом, а также Адом или Хадесом в Новом Завете. Этот кладезь бездны представляет собой вход, ведущий в бездну, в котором находятся души людей, умерших в предшествующие времена. По всей видимости, именно туда отправился Господь Иисус после своей крестной смерти, чтобы возвестить искупление, которое было совершено на кресте. Сатана опускается на землю и берет ключи от бездны. Эта бездна еще встретится нам в 20 главе книги Откровения. А здесь кладезь бездны открывает путь для появления страшных существ, которые являются орудием суда этой пятой трубы. Мне кажется, что здесь речь идет о том, что невозможно описать обычным языком. Поэтому апостол Иоанн использует язык символом, ибо описанные им события настолько ужасны, что только таким образом можно в полной мере охарактеризовать их. Далее прочтем 3 и 4 стихи. «Из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих». Хотя здесь, несомненно, используется образный язык, за ним скрывается определенная реальность. Данная саранча – это реальные живые существа, напоминающие людей и животных, как можно убедиться в 7 и 8 стихах этой главы. Эта саранча умеет жалить, подобно скорпионам, а объектом ее нападений становятся нечестивые люди. Прочтем 5 и 6 стихи. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Сатана не хочет, чтобы погибли его люди, но только на его людей нападает вся эта саранча. Люди в этот период даже будут пытаться покончить с собой, но это им не удастся. И это помогает нам представить себе весь ужас того времени. Сатане необходимо, чтобы его люди продолжали оставаться в мире, потому что именно в мире происходит битва между светом и тьмой. Далее прочтем стихи с 7 по 10. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, и волосы у ней, как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев». Я уверен, что вы согласитесь, что приводимое здесь описание этих существ является странным и пугающим. Эти существа значительно отличаются от всего привычного в этом мире. Однако более пристальное рассмотрение описания этой саранчи покажет вам странное сходство данных существ с саранчой, которая обитает в Палестине. На это, я полагаю, мы должны обратить наше особое внимание. Дело в том, что обыкновенная саранча действительно напоминает своим видом лошадь. В немецком и итальянском языках даже научное название этого насекомого буквально переводится «травяная лошадь». Лицо этой саранчи напоминает лицо человека, а рожки на ее голове сравниваются с женскими волосами, а зубы ее подобны зубам львов. Пророк Иаиль также сравнивает зубы саранчи с зубами льва в первой главе своей пророческой книги. Интересен язык, с помощью которого автор описывает издаваемый этими существами звук. Люди, которым доводилось наблюдать движение полчищ саранчи, рассказывают о том, какое ужасное впечатление производит на стороннего наблюдателя это зрелище. Трудно представить себе более зловещую картину, когда все небо закрыто густыми тучами этих летающих насекомых, неторопливо, но уверенно движущихся, словно ими всеми, руководит какая-то невидимая сила. А гул, который производит это скопление, напоминает шум сильнейшего дождя. Читая описание саранчи в книге Откровения, некоторым людям удается узнать в данном описании образ современных летательных аппаратов, например, самолетов. Я даже помню, как в молодости я слушал проповедь, в которой проповедник настаивал, что жало в хвосте у этой саранчи является ничем иным, как хвостовой пушкой военного самолета. Конечно, это звучит достаточно занятно, однако сегодня от винтовых самолетов мы уже давно перешли к реактивным летательным аппаратам, а в их вооружении в основном уже используются ракеты. Поэтому сегодня кто-то наверняка пытается усмотреть в образе этой саранчи современную ракетную технику. Но если рассуждать серьезно, я не стал бы сравнивать все это ни с чем известным в наши дни. Потому что речь, конечно же, не идет о тех современных видах вооружения, которые знакомы нам сегодня. Хотя нам в наши дни трудно даже вообразить себе все это, за этим образом саранчи стоит значительно более современное и мощное оружие, которое будет использоваться людьми в период Великой Скорби. Хотя нам трудно вообразить себе что-то более мощное, нежели то оружие, которое имеется в мире уже сегодня. современные виды вооружения являются настолько смертоносными, что страны, владеющие этим оружием, прекрасно сознают гибельность его применения, ибо использование этого оружия будет означать неминуемый конец всего человечества. Сатана из книги Откровения получает власть вредить людям 5 месяцев. В общей сложности на мир обрушится 5 месяцев ни с чем не сравнимых страданий, которые затронут всех тех, кто подвергнется нападению этих необычных существ. Еще одним отличием этой саранчи от обычных насекомых является наличие у этой саранчи царя. В книге Притчи в 27 стихе 30 главы мы читаем об обычной саранче. Там сказано, что у саранчи не бывает царей. Но во главе полчищ саранчи из книги Откровения стоит, по всей видимости, один из падших ангелов, один из главных подручных сатаны. Это соответствует тому, о чем говорит пророк Даниил, а именно, что бесовский мир падших ангелов разделен на ранги. В войске у сатаны имеются генералы, полковники, майоры, лейтенанты, сержанты и рядовые, если пользоваться военной терминологией. В послании к Ефесянам мы можем увидеть, что ангелы Бога также разделены подобным образом. Этому падшему ангелу, стоящему во главе саранчи, позволено возглавить нашествие на землю. Прочтем 11 стих. «Царем над собою она имела ангела бездны». Имя ему по-еврейски «Аввадон», а по-гречески «Аполеон». Это будут пугающие и зловещие события. Еврейское имя «Аввадон» означает «разрушение», а греческое имя «Аполеон» переводится как «разрушитель». Далее прочтем 12 стих. «Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя». Первое горе открывает перед нашим взором вторую половину периода великой скорби. Продолжительность этого первого горя составляет 5 месяцев. Очевидно, что 2 последних горя должны будут охватывать оставшуюся часть этого периода. Предостережение, даваемое здесь людям, указывает на тот факт, что более ужасные события еще только предстоят. И следующая труба горя докажет нам, что это не было пустым предостережением. Прочтем стихи 13 и 14. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». Когда следующий ангел начинает трубить в трубу, с рогов золотого жертвенника раздается повелевающий голос. Золотой жертвенник, как мы помним, олицетворяет собой молитвы. Точнее сказать, именно этот символизм стоял за образом жертвенника в земной скинии. Также именно у золотого жертвенника ангел возносит молитву в самом начале суда труб, как мы видели в 8 главе книги Откровения. Этот 6-й ангел не просто трубит в трубу, но также дает повеление отпустить 4 ангелов, скованных у реки Ефрат. Этот 6-й ангел подчиняется приказам голоса, исходящего от рогов золотого жертвенника, и мы понимаем, что это голос самого Христа. Господь уже снял все 7 печатей с небесной книги, и это открыло путь для появления на сцене 7 труб, которые, в свою очередь, подводят нас к появлению 7 особых персонажей книги Откровения и 7 чаш гнева. Очевидно, что эти ангелы, находящиеся в узах у реки Ефрат, являются нечестивыми ангелами. Если бы они не являлись нечестивыми, как нам удалось бы объяснить тот факт, что они находились в узах? Но когда они, наконец, обретают свободу, это дает начало целой волне разрушений на земле. Лично я полагаю, что эти ангелы были изолированы от других из-за особых масштабов их злодеяний. Вы могли бы спросить, почему эти ангелы были скованы именно в этом особенном месте у реки Ефрат? Хотя дать объяснение этой детали очень нелегко, нельзя не увидеть особую роль, которую играет данная территория в Священном Писании. Где-то в этом месте находился в свое время Эдемский сад. Именно там лежали истоки людского греха. Первое убийство произошло именно там. Первая война тоже велась там. Именно там начался потоп, распространившийся затем по всей земле. Именно в этом месте была возведена Вавилонская башня. В это место была переселена израильская нация во время Вавилонского пленения. Вавилон являлся основанием идолопоклонства. Пророк Захария называет Вавилон последним оплотом лжерелигии, как мы можем прочесть в 5 главе его книги. Именно там, в Вавилоне, будет находиться последний оплот сатаны. И именно там происходит последний всплеск греха на нашей земле в течение периода Великой Скорби. Вообще говоря, Евфрат является своеобразным водоразделом, отделяющим Восток от Запада. И еще Киплинг говорил, что Восток – это Восток, а Запад – это Запад. И никогда эти две части мира не смогут найти общий язык. В каком-то смысле это утверждение соответствует действительности. В прошлом существовали определенные силы, которые препятствовали проникновению полчищ восточных завоевателей на территорию Запада. Однако, в конце концов, эти силы перестанут действовать. Еще Наполеон говорил: «Китай – это дремлющий исполин. И смилуется Бог над тем народом, который разбудит этого гиганта». Но сегодня этот гигант уже проснулся и все активнее проявляет себя. Население Китая составляет четвертую часть населения всей Земли. Если взять всех жителей Востока, то есть народы, проживающие к востоку от реки Евфрат, по своей численности они составят большинство всего населения Земли. Только представьте себе, что будет, если все они двинутся в бой. Так вот, однажды, друзья мои, они все вступят в войну. Начиная со времен Александра Македонского, представители белой расы подчинили себе мир и правили этим миром. Но подобная доминирующая роль одной расы уже уходит в прошлое. И сегодня начинают медленно просыпаться и поднимать голову представители других рас. Однако сейчас что-то все еще сдерживает их пробуждение. И, по всей видимости, оковы этих четырех ангелов имеют какое-то отношение к данному сдерживанию. Прочтем 15 и 16 стихи. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем, и я слышал число его». При звуке шестой трубы еще одна треть всего оставшегося человечества будет истреблена. Мы уже были свидетелями истребления 1/4 населения. А теперь уничтожению подвергается еще одна треть. Иными словами, половина всего населения Земли будет уничтожена в период Великой Скорби. Неудивительно, что Господь Иисус сказал, как мы читаем в 22 стихе 24 главы Евангелия от Матфея: «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть». Здесь, в этом отрывке, мы читаем описание смертоносного нашествия на землю сил бесовского мира, которые представлены нам в образе саранчи. И эти силы вступают в настоящую мировую войну. По сути дела, в нашем мире еще ни разу не происходили настоящие мировые войны, в которых действительно участвовали бы все, без исключения, народы и страны. Но подобная война произойдет в период Великой Скорби. Вся эта необъятная армия вполне может состоять из обыкновенных людей. Однако, откровенно говоря, я считаю, что это будет нашествие мира бесов, которое является еще одним следствием того, что сатана открыл двери от кладезя бездны. Следующее далее описание этих всадников лишь еще больше укрепляет меня в справедливости данного объяснения. Прочтем стихи с 17 по 19. «Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе бронеогненные, гиацинтовые и серные. Голова у коней, как головы у львов, а изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили». Мне кажется, что здесь речь идет о том, что невозможно описать обыденным человеческим языком. Поэтому апостол Иоанн использует язык символом, ибо описываемые им создания настолько ужасны, что только таким образом можно в полной мере охарактеризовать их. Мир темных сил выступает войной против человечества. Эти создания из мира сатаны не являются естественными созданиями. По всей видимости, они управляются бесами. И здесь нам дается их буквальное описание. В каком-то произведении, посвященном книге Откровения, я прочел одно весьма разумное и вполне уместное наблюдение. Оно звучало так. «Человеку, читающему данную книгу, необходимо поверить, и тогда ему едва ли понадобятся какие-то комментарии». Проблема тех людей, которые читают книгу Откровения и утверждают, что понять ее тяжело, а истолковать вообще невозможно, состоит в том, что эти люди не верят этой книге. Но если вы просто поверите этой книге и будете просто читать ее, она станет ясной и понятной. Так что, друзья мои, давайте будем смотреть на книгу Откровения глазами веры, и пусть наша вера поможет нам понять то, что хочет сказать нам Бог со страниц этой книги. На этом передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья! Если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Есть единственный чистый источник, который вымывает из нас всякую грязь. Информация, зрение, слух – это все то, как мы воспринимаем этот мир. И вместе с чем-то добрым, может быть, не таким уж плохим, мы, тем не менее, подхватываем вот эту заразу греха, и она осаждается в нашем сердце. Библия – это единственный чистый источник, который не намывает, а вымывает, удаляет этот грех, конечно, кровью Иисуса Христа. И это единственная плата за наши грехи.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

0: siempre andamos por.
1: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения. Начиная с 6 главы, мы говорим о судах Господних, которые ожидают мир в завершающий период его истории. События, описанные в этих главах, представляются нам неотвратимыми. Возникает вопрос: если ничего нельзя изменить, каков смысл этого послания? С какой целью Бог обращается через Иоанна к читателям Апокалипсиса? Вот что пишет по этому поводу известный американский евангелист Билли Грэм в своей книге «Четыре всадника». «Однажды, говорится в Библии, суд непременно состоится. Ибо, как написано в книге «Деяния апостолов», Бог назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. До наступления, однако, назначенного им дня, Бог, по-видимому, неоднократно откладывал совершение суда на какой-то период времени по причине того, что люди каялись и обращались к Нему в вере и послушании. На протяжении столетий страницы человеческой истории вновь и вновь переворачивались под угрожающий топот копыт четырех коней. Ложь, война, голод и смерть в той или иной степени преследуют человеческую расу. С того дня, как Адам и Ева, воспользовавшись правом выбора, восстали против Бога. Временами топот этих коней делался особенно громким. Это когда всадники несли людям страдания и смерть в массовом масштабе. Порой он звучал слабее. Почему? Я думаю, потому что на какие-то периоды времени, возможно, равнявшиеся жизни нескольких поколений, Бог откладывал свои суды из-за того, что многие начинали прислушиваться к его предостережениям и обращались к нему в раскаянии и вере. Это была цитата из книги Билли Грэма «Четыре всадника». А теперь предоставим слово доктору МакГи. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение 9 главы книги Откровения. Это и предыдущие главы повествуют нам о семи трубах суда, которые появляются на страницах книги Откровения при снятии седьмой печати с божественного свитка. Ранее мы с вами увидели свиток, скрепленный семью печатями, в котором представлена вся судьба, ожидающая этот мир. Но главное, что раскрыть этот свиток достоин только Господь Иисус Христос. Господь Иисус берет этот свиток и вскрывает одну за другой печати, которые как бы распахивают двери, чтобы дать дорогу для великой скорби. Все это предстает нам в 6 и 7 главах книги Откровения. В 8 главе мы увидели снятие седьмой печати, и это становится сигналом для появления перед нами семи ангелов, начинающих трубить в семь труб. Мы рассмотрели первые четыре трубы, изучая 8 главу. Каждая из труб возвещает начало новой волны несчастий, обрушивающихся на землю. Последние трубы горя охватывают самое темное и наиболее суровое время в течение всего периода великой скорби. Обычно эти события соотносят с последними 3,5 годами 70-й седмицы пророка Даниила, который и является периодом скорби. Это будут самые мрачные дни во всей истории человечества. В наших предыдущих лекциях мы подробно говорили о пяти первых трубах и о тех судах, которые следовали за звуком каждой из них. Сегодня мы поговорим о предпоследней, шестой трубе. Прочтем 13 и 14 стихи. «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате». Этот шестой ангел не просто трубит в трубу, но также дает повеление отпустить четырех ангелов, скованных у реки Ефрат. Очевидно, что эти ангелы, находящиеся в узах у реки Ефрат, являются нечестивыми ангелами. И когда они, наконец, обретают свободу, это возвещает начало целой волны разрушений на земле. Прочтем 15 и 16 стихи. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на часы, день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». число конного войска были две тьмы тем, и я слышал число его». При звуке шестой трубы еще одна треть оставшегося человечества будет истреблена. Если бы население Земли составляло на тот момент хотя бы 1,5 миллиарда человек, это означало бы, что 500 миллионов были бы уничтожены. Только представьте себе эту колоссальную цифру. Мы уже были свидетелями истребления 1/4 населения при снятии четвертой печати. А теперь уничтожению подвергается еще 1/3. Иными словами, половина всего населения Земли будет уничтожена в период Великой Скорби. В течение всей истории человечества, до появления атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму, подобное ужасающее сокращение населения Земли казалось нелепым и невозможным. Однако с тех пор люди привыкли к значительно более зловещим перспективам, нежели все то, что описывает нам книга Откровения. Дело в том, что человеческая раса уже давно совершила бы самоубийство, если бы смогла. Сегодня мы слышим разговоры о возможности полного истребления населения Земли. Но Господь сказал, что Он не допустит этого. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть», приводит нам его слова евангелист Матфей в 22 стихе 24 главы своего Евангелия. Когда четыре ангела, наконец, обретают свободу, это дает сигнал для выступления вражеской армии. Размеры этой армии поистине громадны. Ее численность составляет две тьмы тем, то есть 200 миллионов воинов. Кстати, уже в наши дни такие восточные страны, как Китай, Индия и Япония, легко могут совместными усилиями собрать подобную армию. Именно Восток сегодня характеризуется самой большой численностью населения. Население одного только Китая составляет 1/4 населения всей Земли. Если взять всех жителей Востока, то есть народы, проживающие к востоку от реки Евфрат, по своей численности они составят большинство всего населения Земли. Только представьте себе, что будет, если все они двинутся в бой. Поэтому, когда эти четыре ангела будут освобождены, и все эти полчища двинутся в бой, белая раса уже не будет иметь никаких шансов. Далее прочтем стихи с 17 по 19. «Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей, ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили». Язык, который используется в данном отрывке, без сомнения является наиболее сложным для толкования. Однако это не должно помешать нам следовать нашему методу, то есть использовать буквальное толкование даже в тех случаях, когда встречающиеся образы кажутся нам невероятными и не укладываются в границы нашего воображения. Во всех случаях, когда следует использовать какой-то иной метод, апостол Иоанн всегда дает нам необходимый ключ. Конечно же, за тем описанием, которое дается нам здесь, стоят вовсе не какие-то обыкновенные кони. Мы видим, что эти кони способны убивать посредством огня, дыма и серы, исходящих из их ртов. А еще более странным является то, что их хвосты подобны змеям. Многие богословы считают, что в этом стихе мы видим описание военных действий с использованием танкового оружия. Но откуда мы можем знать, что в ходе Великой Скорби действительно будут использоваться танки? Мы ведь говорим о периоде, который еще только предстоит нашей Земле и в далеком будущем. Современные танки могли бы соответствовать данному описанию. Однако у меня есть ощущение, что на самом деле Здесь речь идет о каком-то более смертоносном и изощренном оружии, которое появится ко времени наступления периода скорби. Я не сомневаюсь, что приводимое здесь описание действий этих коней является описанием вполне реальных катаклизмов. Огонь является буквальным, дым является буквальным, и сера является вполне реальной. Те же самые явления сопровождали разрушение нечестивых городов Содома и Гоморры. Поэтому я верю, что в течение периода Великой Скорби этот мир будет находиться в гораздо более греховном и порочном состоянии, нежели древние Содом и Гоморра. В наши дни многие наши современники не только оправдывают, но и начинают пропагандировать те самые грехи, за которые были в свое время осуждены эти древние города. Но не нужно забывать судьбу этих городов. И будет глубоким заблуждением думать, что Бог сегодня согласится мириться с тем, что Он когда-то очень сурово покарал. И в следующих стихах мы сможем увидеть, за какие именно преступления Бог обрушивает на людей свою суровую кару. Прочтем 20 и 21 стихи. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Чародейство — это греческое слово «фармакион», от которого происходит современное слово «фармацевтика». Фармацевтика — это наука, занимающаяся изучением и изготовлением лекарственных препаратов, и в частности наркотических веществ. Период Великой Скорби станет периодом, когда использование людьми одурманивающих веществ и наркотиков выйдет из-под контроля. Наркотики будут играть существеннейшую роль в жизни неспасенных людей и будут использоваться в нескольких целях. Во-первых, наркотики будут помогать им переносить все суды Великой Скорби. Я уверен, что многие люди будут обращаться к помощи наркотических веществ, испытав на себе действие тех существ, о которых мы прочли ранее. Еще раньше, в 6 стихе этой главы, было написано, что в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Даже желая этого, люди не смогут умереть. А в результате они будут обращаться к наркотическим веществам, чтобы заглушить боль и уменьшить страдания, причиняемые им в период скорби. Кроме того, наркотики, скорее всего, будут играть существенную роль в религиозных ритуалах того времени. Это и будет истинное чародейство. Современные оккультные группы часто прибегают к использованию подобных препаратов в своих религиозных действиях, однако все то, что мы видим сегодня, будет ничтожным в сравнении с тем, что будет иметь место в период Великой Скорби. Люди будут готовы пойти на все, что позволит им облегчить боль и забыть об окружающей их реальной действительности. Алкогольная продукция, несомненно, станет еще более популярной, чем в наши дни. Кроме чародейства, в привычном нам значении этого понятия, а также кроме пьянства и наркомании, люди в последние времена погрязнут в блудодеяниях и воровстве. В наши дни нам уже в самом прямом смысле пора бить тревогу по поводу того, какое распространение получает безнравственное поведение. При этом все это выдается за победу свободы и цивилизации. Вам не кажется странным, что вместо того, чтобы скорбеть о происходящем, современное поколение радуется своему падению как символ улучшения человеческого рода? Однако именно так это и будет происходить. И с течением времени все эти явления – чародейство, блудодеяние и воровство будут возрастать и приобретать все более широкое распространение. Я верю, что Антихрист будет использовать все три этих порока, чтобы подчинить себе человечество. В наши дни люди очень легко заглатывают любую наживку. А под действием наркотиков они вообще будут с радостью принимать все, что угодно. Есть вполне понятная причина, почему современная индустрия развлечений неразрывно связана с торговлей алкогольной продукцией. Дело даже не в том, что продажа и реклама алкоголя помогает этим людям зарабатывать деньги. Причина состоит в том, что алкоголь делает любое развлекательное мероприятие более приемлемым и привлекательным. Любой самый посредственный артист выглядит в глазах зрителей значительно более талантливым, если просмотр выступления сопровождается употреблением горячительных напитков. А при достаточном количестве спиртного любая бездарность воспринимается зрителями как истинная звезда. Наркотики и алкоголь поднимут Антихриста на высоты власти. Павел писал о появлении Антихриста во втором послании к Фессалоникийцам в 9 и 10 стихах 2 главы. «Пришествие Антихриста по действию сатаны будет со всякою силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Однако все то, что описывает здесь Павел, произойдет только с теми людьми, которые отвергнут слово Бога. «Я верю, что перед наступлением скорби Евангелие будет донесено до каждого живущего на земле. И определенно, что каждый живущий в течение этого периода услышит его». А про отвергнувших эту спасительную весть апостол Павел говорит в той же самой второй главе второго послания к Фессалоникийцам в 11 и 12 стихах. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». В тот момент, когда человек, отвергнув Евангелие, закрывает свое сердце для Бога, он широко раскрывает двери своего сердца для той громадной лжи, которая придет от сатаны. Это является причиной, по которой многие люди сегодня оказываются во власти множества губительных влияний и течений. Тот, кто не желает стоять за истину, увлекается любой ложью, и это совершеннейшая правда. Те, кто не желают сегодня стоять за Слово Бога, являются легкой добычей для всевозможных культов. Итак, мы с вами подошли к завершению 9 главы книги Откровения, которая была посвящена разговору о 5-й и 6-й трубах. Однако, прежде чем перейти к разговору о 7-й трубе, Иоанн позволяет себе небольшое отступление, которому будет посвящена вся 10-я и большая часть 11-й главы. Это уже второй раз, когда апостол использует последовательность из 7 событий. Ранее мы с вами уже говорили о том, как именно апостол использует данный прием, который применяется во всех случаях, начиная со снятия печати и заканчивая чашами гнева. Обычно в каждой последовательности из 7 событий мы встречаем небольшое отступление между 6-м и 7-м событиями. На первый взгляд может показаться, что это отступление не имеет никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако все эти отступления носят пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Я полагаю, что Иоанн знал, что мы с вами обязательно столкнемся с трудностями при изучении данного произведения. Поэтому он постарался представить нам сюжет этой книги максимально просто и понятно. Именно эту функцию выполняет для нас вся 7-я глава книги Откровения. Там, между 6-й и 7-й печатями, мы встретили небольшое отступление, которое было посвящено двум группам Божьих людей, искупленных и запечатленных Божьей печатью в течение периода Великой Скорби. И точно такой же принцип разъяснительного выступления будет использоваться в случае семи труб, а затем в случае семи чаш гнева и семи персонажей, которые предстают нам далее. Вы можете легко убедиться, что Иоанн следует данному принципу на протяжении всей оставшейся части книги Откровения, чтобы помочь нам не потерять нить его повествования. Десятая глава книги Откровения представляет собой литературную вставку, очередное тематическое отступление между шестой и седьмой трубами. Эта глава начинает вторую серию отступлений. Здесь, между шестой и седьмой трубами, мы отклоняемся от главной темы, чтобы ознакомиться с тремя новыми персонажами. В десятой главе мы встречаем могущественного ангела, а в первых 14 стихах 11 главы мы познакомимся с двумя Божьими свидетелями. Обычно в каждой последовательности из семи событий мы встречаем небольшое отступление между шестым и седьмым событиями, и на первый взгляд может показаться, что это отступление не имеет никакого отношения к самим описываемым событиям. Однако все эти отступления носят пояснительный характер, объясняя происходящее и отвечая на определенные вопросы. Именно эту функцию выполняла для нас седьмая глава. Там, между шестой и седьмой печатями, мы встретили небольшое отступление, которое было посвящено двум группам Божьих людей, искупленных и запечатленных Божьей печатью в течение периода скорби. И точно такой же принцип разъяснительного отступления будет использоваться в случае семи труб, а затем в случае семи чаш гнева и семи персонажей, которые предстоят нам далее. Но есть еще одна главная цель этого небольшого отступления. Посреди всех событий и судов периода Великой Скорби эти главы появляются в качестве ободрения для тех верующих, которые будут оставлены здесь, на земле. То есть для всех тех святых, на которых Бог наложил свою печать. И вполне понятно, что после нескольких лет мучений они могут быть весьма близки к отчаянию. И в этом небольшом отступлении между шестью первыми и седьмой печатью Иоанн рассказывает о сроках и продолжительности оставшейся части страданий периода Великой Скорби. Вся продолжительность периода Великой Скорби составляет 7 лет. Причем самые интенсивные страдания наступают только в течение второй половины этого периода. Однако я лично выяснил для себя, что даже 7 дней, проведенные в страданиях, могут показаться невероятно трудным испытанием в жизни. Однажды я был вынужден провести в больнице всего 1 неделю. Но мне казалось, что эти 7 дней никогда не закончатся. Так что мы все действительно нуждаемся в своевременном ободрении в подобных обстоятельствах. Такое же ободрение понадобится верующим, которые будут жить во времена скорби. Но нас с вами не должно пугать все то, что предстоит испытать миру при звуках этих 7 труб горя. Нам нужно твердо помнить о времени, к которому относятся все эти пророчества. Если вы являетесь чадом Бога, вам не придется испытать на себе все то, что предстает нам на страницах этой книги. Вовсе не это является блаженным упованием Церкви. К тому времени Церковь уже будет взята из этого мира, и все, что апостол описывает для нас здесь, произойдет в течение Великой Скорби с этим отвергающим Христа миром. Друзья мои, на этом Моя передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора Маги в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Враг, он пришел, вор, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. И поймите, его не переделать. Ему участь в озере огненном, вечные мучения. Если бы у Бога был хотя бы один шанс переделать врага душ человеческих, он наверняка это бы употребил. Но враг уже навсегда отпал от Бога. И если сегодня ты думаешь, что ты совершаешь великие дела Божии, и значит враг подвинется, и значит враг переменится, и значит враг станет добрее, ничего подобного.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Откровения. Сегодня мы познакомимся с началом 10 главы. Здесь, как и ранее, в 7 главе, Иоанн делает отступление от последовательного описания событий. До середины следующей главы здесь нет развития действия. Здесь создается дополнительный фон, на котором совершаются суды Господни. В видении Иоанна появляется еще один ангел, который возвещает надвигающийся конец мира. Подняв руку к небу, ангел клянется торжественно самим Творцом, что времени уже не будет. Интересное толкование этого выражения дает Александр Мень в своих комментариях к Апокалипсису. «Мы всегда мыслим, чувствуем, переживаем, как правило, во времени», — пишет он. «Наши мысли, действия, поступки — все протекает во времени». Мы даже вообразить и представить себе что-нибудь, как теперь говорят, смоделировать без времени не можем. Время — единственный процесс, который совершенно необратим, и именно в этом яснее всего сказалась жестокость падшего мира. Нигде так, как во времени, не сказывается это враждебное свободе, это смертельное, роковое, необоримое свойство падшего мира. Все можно подчинить и исправить, только время нельзя обратить вспять. И вот это наше неумолимое время, подобное року, исчезнет в Царстве Божьем. И об этом говорится не просто какими-то утверждающими словами. Здесь дается клятва. Ангел поднимает к небу руку и клянется именем Божьим, живущим во веки веков. Значит, мир полностью трансформируется. Поэтому нам трудно, почти невозможно загадывать и заглядывать туда. «Времени уже не будет, но совершится тайна Божия», — пишет Александр Мень. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги Откровения. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая наше изучение самой последней книги Священного Писания, книги Откровения, мы подошли к 10 главе этого произведения. Эта глава представляет собой литературную вставку, очередное тематическое отступление между 6 и 7 трубами. Напомню, что в 8 главе книги Откровения мы увидели снятие 7 печати с Божественной книги, и это становится сигналом для появления перед нами 7 ангелов, начинающих трубить в 7 труб. Изучая 8 и 9 главы, мы говорили о 6 первых трубах, каждая из которых сигнализировала начало нового витка божественных судов, обрушивающихся на этот мир. Но 10 глава начинает второе тематическое отступление. Мы уже встречали между 6 и 7 печатями аналогичную вставку, которая была посвящена двум группам Божьих людей, искупленных и запечатленных Божьей печатью в течение периода скорби. Здесь, между 6 и 7 трубами, мы встречаем еще одно отступление, которое знакомит нас с тремя новыми персонажами. В этой главе мы встречаем могущественного ангела, а в первых 14 стихах 11 главы мы познакомимся с двумя свидетелями, хотя их личности остаются нам неизвестными. В первом стихе нам предстает сильный ангел, спускающийся с небес. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком». Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. Среди ведущих библейских исследователей существуют определенные разногласия относительно фигуры этого сильного ангела. Одна часть богословов отождествляет фигуру этого ангела с самим Христом. Облачение этого ангела действительно может натолкнуть на мысль, что это может быть сам Господь. Другая группа богословов считает этого ангела обыкновенным ангелом, хотя и наделенным большой властью и полномочиями. Лично я являюсь сторонником второй точки зрения, то есть я не считаю этого ангела Христом. Справедливости ради я должен заметить, что если вы выберете любую из этих двух точек зрения, вашими единомышленниками будут весьма достойные и грамотные богословы. Среди представителей первой точки зрения есть несколько моих хороших друзей, которых я искренне люблю в Господе. Так что если вы предпочтете первый вариант толкования, я буду совершенно спокоен, зная, что вы окажетесь среди очень компетентных людей. Однако, если из двух точек зрения вы предпочтете выбрать правильную трактовку, вам придется согласиться с тем взглядом на личность этого ангела, которого придерживается ваш покорный слуга. Существует достаточное количество свидетельств, демонстрирующих, что этот ангел является не более чем обычным ангельским существом, хотя и наделенным особой силой. В книге Откровения Христос никогда не предстает нам в виде ангела. Совершенно справедливо, что в ветхозаветные времена предвоплощенный Христос появлялся перед людьми в образе ангела Господня. Однако после того, как Он облекся в наше человеческое естество, после того, как Он умер, воскрес и получил свое прославленное тело, Он уже восседает одесную Бога, и мы можем видеть Его наделенным силой и славой. Христос более уже не появляется в этом мире как ангел. Когда Он пришел в этот мир как Спасителя, то был облечен в человеческое естество. Он был не ангелом, но человеком. Поэтому в книге Откровения Он предстает нам как прославленный Христос. Он превознесен и возвеличен. Мы должны постоянно помнить, что данная книга является откровением Иисуса Христа, раскрывая нам Его истинное лицо и Его истинную сущность. Новые элементы и грани Его личности, а также Его сила и величие, раскрываются перед нашим взором в каждой главе этой книги. И сейчас мы видим Его как судью этого отвергнувшего Бога мира. Более того, сам Иоанн говорит, что он видел другого ангела сильного. Слово «другой» подразумевает, что ранее апостол видел какую-то иную личность того же рода. Ранее, в пятой главе этой книги, мы уже видели одного сильного ангела. В том случае у нас не было никаких сомнений, что перед нами вовсе не Христос. В изучаемом нами отрывке облачение этого ангела становится причиной, по которой некоторые исследователи думают, что этим сильным ангелом является сам Господь. Хотя все ангелы являются слугами Христа, в этой последней книге Библии данное существо, несомненно, является особым посланцем Христа, имеющим все отличительные черты своего возвышенного положения. Этот ангел сходит с неба, где он пребывал пред лицом Господа и перед Божьим престолом. Этот ангел облачен в облако. Это его одежда, как особого посланца Господа. Облака славы имеют непосредственное отношение ко второму пришествию Христа. Однако ангел, которого описывает здесь Иоанн, приходит не в облаках славы. Просто он облачен в облако. Более того, это вовсе не второе пришествие Христа на землю для основания Его Царства. Наоборот, этот ангел является глашатаем, возвещающим скорое возвращение Господа. Ангелы, как вы можете вспомнить, возвестили первое пришествие Спасителя. И аналогичным образом они будут объявлять Его второй приход на эту землю. Над головой этого ангела была радуга. Это тоже элемент его облачения, как особого посланника Бога, ибо эта радуга является напоминанием о Божьем завете с людьми. Хотя божественные суды уже наступили и обрушились на землю, хотя их масштабы таковы, что обыкновенного языка не хватает для их описания, данная радуга служит напоминанием о том, что Бог обещал не использовать потоп для уничтожения человечества. Лицо этого ангела сияет, как солнце. Это сияние является главным символом его положения в этой роли. Сияние является подписью прославленного Христа, как мы можем убедиться, возвратившись к первой главе книги Откровения, где показан прославленный Господь. Однако из этого вовсе не следует, что данный ангел должен обязательно являться сыном Бога. Лицо Моисея тоже сияло после того, как он побывал в присутствии Бога. Лицо этого ангела сияет вследствие того, что он только что вышел из присутствия Христа. Мы можем вспомнить, что одеяние ангела, появившегося при воскресении Христа, также сияло, о чем нам сообщает 24 глава Евангелия от Луки. Так что сияние вовсе не свидетельствует ни о чем определенном. Ангел, которого мы увидим в 18 главе книги Откровения, также будет распространять вокруг себя яркий свет, подобно солнцу или луне. Однако никому не придет в голову утверждать, что это сам Христос. Аналогично и с ангелом из 10 главы книги Откровения. «Я не считаю, что он является Христом. Лично мне кажется, что он является именно тем, кем он назван, то есть сильным ангелом, одним из Божьих посланцев. Ноги этого ангела подобны огненным столпам. Это также является частью его облачения. Он пришел для того, чтобы произнести слова величественного и торжественного провозглашения грядущего суда. Все эти элементы, которые так отличают его, являются подтверждением его полномочий и указывают на его связь с личностью Христа как особого божественного посланника. А сам Господь Иисус управляет в этот момент всем происходящим, совершая суд над всей этой землей. Прочтем 2 и 3 стихи. «В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев». И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. Есть несколько причин, заставляющих меня думать, что эта книжка является все той же книгой с семью печатями, которую мы уже видели ранее. Одна из причин состоит в том, что пока что в данном произведении фигурировала лишь одна единственная книга. Ну и во-вторых, об этой книге не сказано ничего, чтобы натолкнуло нас на мысль, что это какая-то новая книга. Правда, в данном случае используется другое греческое слово, нежели то, которым называлась книга с семью печатями. Здесь фигурирует книжка, а не книга. Однако это вовсе не исключает возможности того, что имеется в виду та же самая книга. Если мое предположение верно, и это все та же книга с семью печатями, тогда мы должны вспомнить, что изначально она находилась в руках Отца на небесах. Мы читали об этом в 5 главе. Однако затем мы стали свидетелями того, как эта книга была передана в пронзенные руки Божьего Сына. Эта небесная книга была дана Господу Иисусу, который является единственным, кто достоин ее открыть. Но после того, как Господь Иисус снимает одну за другой печати этой книги, Он передает ее ангелу. А ангел, в свою очередь, передает книгу в руки Иоанна. Данная книга описывает всю судьбу этого мира. Она содержит описание всех судов великой скорби, с помощью которых Господь Иисус установит свою власть над этой землей. Сейчас мы увидим, что эта книга уже раскрыта, и все ее суды уже предстали нашему взору. Эта книга наделяет ангела властью, властью провозгласить владычество Христа над морем и землей. Одну свою ногу ангел ставит на море, а другую ставит на землю. Тем самым он показывает, что все это должно принадлежать Богу. В книге Левит, в 23 стихе 25 главы, Бог дал Израилю наставление о той земле, которую он предал в их руки. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Даже владея землей Палестины, иудеи должны были помнить, кто является ее истинным хозяином и владыкой. Может быть, в вашем собственном владении находится какая-то земля? Вы гордитесь своим владением? Возможно, вы заплатили за него немалые деньги и по праву считаете это вашей неотделимой собственностью. Держа в руках документ на это имущество, вы считаете себя хозяином и господином. Однако кому на самом деле принадлежит ваша земля? Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, сообщает нам 23-й псалом. Друзья мои, это имущество принадлежит Богу. И кем бы вы ни являлись, вы не платили ему за эту землю. Бог не только заявляет о своем праве владения землей, но он также заявляет о праве владения морем. Ты поставил человека владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Читаем мы в 8-м псалме в стихах с 7 по 9. Бог говорит, что Он является истинным владельцем суши и моря, а также, что Он отдал все это людям. Он поселил людей в этот мир, чтобы они пользовались всем этим миром. На этой планете, которая была сотворена Богом, человек является не более чем просто жильцом. Планета принадлежит Богу, и человек не может расплатиться с Богом за это. Этот ангел заявляет о праве Господа Иисуса Христа властвовать на этой земле. Этот мир принадлежит Ему как Творцу и Искупителю. И обо всем этом свидетельствует книга в руках ангела. В результате суда великой скорби все царства этого мира станут царством Господа Иисуса Христа. Эта книга, которая предстает нам здесь, названа книжкой, потому что время великой скорби, о котором она повествует, будет весьма недолгим. Занимаясь изучением событий периода скорби, мы с вами уже прошли большую часть пути. Осталось не так уж много. А поскольку осталось не так уж много, описание этих событий не должно занять много места. Вот почему это маленькая книга. Мы читаем в послании к римлянам в 28 стихе 9 главы. «Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». На самом деле период великой скорби будет весьма непродолжительным периодом. Сам Господь обещал, что это время будет кратким. А пророк Даниил объявил, что этот период будет длиться 7 лет, что на самом деле не так уж много. Далее прочтем стихи с 4 по 6. «И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: „Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего“. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, все, что в нем, что времени уже не будет». Если бы этим ангелом являлся Христос, Иоанн, по всей видимости, пал бы перед ним ниц и поклонился ему. Апостол поступил именно так, когда увидел прославленного Христа в 1 главе книги Откровения. Очевидно, что причиной, по которой Иоанн не упал на колени и не поклонился ангелу, являлось то, что это был самый обыкновенный ангел. Да и сам этот ангел ясно демонстрирует нам, что он не может являться Христом, поскольку он клялся вечным Богом-творцом. Бог не может клясться никем, кроме себя самого, потому что нет никого, кто был бы выше Бога. Ангел же не является Богом, а поэтому он не может клясться самим собой и вынужден клясться кем-то другим. Он поднял руку свою к небу и поклялся вечным Создателем, живущим во веки веков. Если бы Христос являлся этим ангелом, то он клялся бы самим собою. Автор послания к евреям пишет в 13 стихе 6 главы своей книги. «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Господь Иисус Христос является вечным Богом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, читаем мы в начале Евангелия от Иоанна. А из уст Господа Иисуса Христа мы слышим следующее утверждение, которое приводит нам апостол Иоанн в 58 стихе 8 главы своего Евангелия. «Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есм». Христос является Творцом. Послушайте, что говорит Иоанн в 3 стихе 1 главы своего Евангелия. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в послании к Колоссянам в 1 главе 16 стихе мы читаем «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или все им и для него создано». Далее Иоанн пишет в 7 стихе. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Все это происходит в тот момент, когда седьмой ангел уже приготовился трубить в свою трубу. Сказанное здесь указывает нам на то, что седьмая труба подводит нас к самому завершению периода великой скорби. Именно в это время тайна Бога начинает, наконец, становиться ясной. Существуют определенные тайны, связанные с народом Израиля, Божьими судами, страданиями и несправедливостью, молчанием Бога и грядущим царством. Одной из таких тайн является ответ на вопрос, почему Бог допускает зло, и почему Он столь долго терпит все нечестие в мире. Хотите знать кое-что, друзья? Я много лет занимался изучением богословия, и я хорошо знаю те ответы, которые предлагаются теологами на этот счет. Однако сам Бог еще не дал своего ответа. Тем не менее, однажды Его ответ будет нам дан. Есть много истин, которые я не могу объяснить. И мне несколько не по себе, когда отдельные братья уверены в том, что они обладают всеми ответами, в чем они настойчиво пытаются убедить всех остальных. Откровенно говоря, я думаю, что никто в мире не знает всех ответов. Как демонстрирует нам этот отрывок Священного Писания, непреложный факт состоит в том, что есть несколько истин, которых мы не знаем. И объясняется это тем, что в будущем Бог еще собирается сказать нам многое. Когда мы с вами попадем в Его присутствие, мы узнаем все это. Позвольте мне сказать вам следующее. Хотя я не знаю ответов на ваши проблемы, я знаю того, кто способен дать вам интересующие вас ответы. Точно так же я не могу ответить на все свои вопросы. Однако я беру за руку Господа, и Он говорит мне, «Дитя мое, позволь мне провести тебя через всю эту тьму и неизвестность. И когда мы вместе придем в свет, ты, наконец, поймешь все». Друзья мои, я предлагаю и вам поступать точно так же. Возьмите за руку того, кто является вашим Творцом и Искупителем, и пусть Он выведет вас. этой мыслью я завершу нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на этой же волне в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы иметь расписание передач Трансмирового радио, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио можно слушать и в интернете. Адрес сайта, на котором вы найдете информацию и записи лекций по страницам Библии, такой: www.ttb.org. Вы можете послать нам также электронное сообщение по адресу twr@email.ru. Лекции доктора МакГи звучат почти на 200 языков во многих странах мира. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии».

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Почему в твоей жизни застой? Подумай, может быть, это молитвенная жизнь? Она не растет? Может быть, это семейные взаимоотношения? Они не растут? Они не улучшаются? Бог живой, и Он дает тебе жизнь. Почему что-то присутствует в твоей жизни, которое тормозит эту жизнь и останавливает тебя? Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но там же, 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе», уже во Христе Иисусе, прежде чем земля была, вселенная появилась, во Христе Иисусе, который был в недре Отчим, вот во Христе Иисусе. Он создал нас на то, чтобы наша жизнь была преображающей, растущей, развивающейся. Скажите, если ваши дети не растут, вот вы здесь многие родители, вы лучше мне скажете, разве вас это не обеспокоит? Если церкви не растут, дорогие братья и сестры, если твоя церковь не растет, подумай, что-то не так. Что-то не так в твоей жизни, что-то не так в твоей вере, что-то не так. Потому что Бог движение, развитие, Он говорит, я творю все новое, все живое растет, все живое умножается.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

верят, что Бог в тот момент придет, осушит слезы, что Он исправит все. И снова я скажу аминь, а дождь сильнее.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Мне вспоминается история. Мы проработали с моим другом, товарищем Сергеем Иваном. Я Андрей Петров, а он Сергей Иванов. И, в общем, мы как два брата так. Одним словом, это был Фома неверующий. Это был человек, который говорит: да какой там Бог, вот пока не увижу, не поверю. А ты проверь Бога, Он живой, Он есть в этом мире. Просто люди не хотят Его искать, хотят потреблять только от Него. Вовсе не хотят даже понимать Его законы, что Он хочет от нас и что Он нам приготовил, что Он есть свет жизни и так далее. Я говорю: ну только сделай это искренне. И знаете, однажды он прибегает вот с такими глазами. Показывает мне: есть, есть. Я говорю: Серег, что с тобой стряслось? Ну расскажи. Он говорит: ну вот я загадал. Я сказал: Боже, если ты есть, ты вот дай мне машину. Вот как бы это странно и смешно ни звучало, вы знаете, не прошло, по-моему, двух недель, когда его дядька, у которого была «Волга», выигрывает лотерейный билет. Шестая модель «Жигулей». Дядька просто ему дарит, говорит: знаешь, мне она не нужна, ну куда мне там гараж только на одну машину? В общем-то, племяннику, любимому. Он прибегает и говорит: есть. Я говорю: но страшно, знаешь, другое. Страшно, что ты удовлетворишься вот этой подачкой. И все. Кто для тебя будет оставаться Богом? Только мост веры соединяет нас с Богом. И по этому каналу к нам течет любовь Божья. Ты увидел свет, это здорово. Но есть полное прозрение. Это посвящение себя Богу.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.

Мы Твои, Господь. Мы Твои, Господь. И мы будем вечно петь Тебя. Вечно петь Тебя.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: У тебя на небесах есть место. У каждого человека на небесах есть место. И это проект Церкви Божией. Это место может быть заполнено тобою и твоей душою, и твоим духом, который воссоединяется с Богом, а может так и остаться только проектом. И это право твое – войти в это домостроительство Божие, быть этим кирпичиком в здании Божьем или нет.